0: Радио Харьков Зет. В Москве 3 часа ночи.
1: Заплетут

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни

0: Стас в бою.
1: Радио Харьков Z.

Над станицей светится заря, загнала с трудом домой старуха своего супруга щукаря. По над домом пыль столбом клубится, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец казачок.

Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Мы парни бравые, бравые, бравые, а чтоб не сглазили подруги нас кудрявые,

Вот здесь жил друг Сашка, а здесь Мишка враг, здесь девочка с именем Катя. Крыльцо, здравствуй, мама, и батя, ты как? А что-то ты стал сдавать.

ночь. Мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет

0: Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водитель и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».

Я пред иконою стою, молюсь и спрашиваю Бога, откуда в мире столько зла и лжи?

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Группировка «Запад». У нее большая зона ответственности. Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел. Населенный пункт Рубцы, следующее направление, Рубцовское направление. На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. Вот сверху идет первая танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера. Третья мотострелковая дивизия с востока поджимает. А 144-я дивизия с юга. И до полного окружения, там все под огневым контролем находится, но до полного окончательного окружения остается где-то около 2 километров. Вот 144-я дивизия, она и занимается решением этой задачи. И полагаю, что решит ее успешно. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая была уже в районе Купянска-Узлового. И, если помните, группировка «Танк», она примерно находилась в таком же положении, была полностью уничтожена.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Военнослужащие, которые выполняют боевую задачу в районе населенного пункта Родинская, обнаружили с помощью своего разведывательного БПЛА большую группу гражданских, которые следовали из населенного пункта Родинская в сторону населенного пункта Димитров. Данную группу выводили по точкам по безопасному маршруту в более безопасный район. Детей, это возрастом ребенок 3 года и 5 лет, вместе с родной бабушкой, я посадил к себе машину. Укрыли их максимальным количеством бронежилетов. И вот таким вот образом, плюс еще во взаимодействии абсолютно со всеми родами войск на данном направлении, были включены абсолютно все рыбы, которые там только имелись. То есть было принято абсолютно все, что можно было для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Попробуйте пройти через Майдан. Майдан заполнен людом,

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка, Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции», – заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава «Росатома». Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар», — подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. Я сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. И, ну, наверное, все мы люди, мы же все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкодежа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали, не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали, да, согласны. Никакой другой позиции со стороны американской стороны, от американской администрации мы не слышали. Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке, ожидаем приезда представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самое сложное здесь, это, я думаю, обнаружить взрывные устройства вовремя. Сталкивался в основном, это магнитные мины, заминирование дорог, так как я водитель. Ее вот сложно обнаружить, вовремя увидеть, уничтожить своевременно. Сейчас они все замаскированы под бревно, под что-то еще, части леса.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: В Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: «Харьков-Зет». Нас слушают. Нам доверяют.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Хотел бы отметить также особое действие группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил с Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются 1 километра до километра 300 метров ежедневно.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Разгар боевых действий. У них в соседнем доме, у соседей, стояла скважина работающая и генератор. И вечером произошел прилет. Дом загорелся. Естественно, мать с отцом выбежали на улицу запустить генератор, чтобы хотя бы со скважины потушить. Вышли, как рассказывает бабушка, она услышала автоматную очередь, страх, паника. Вышла, родители расстреляны. По соседству оппоненты жили, был занят их дом. Похоронить возможности не было, тела спрятали, ну а дети остались сиротами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Матя, Дашево и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащий одной из застав Росгвардии, выполняющие служебные боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников вглубь территории страны. Об этом сообщает пресс. Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот», «Лютый» и «ФП-1». Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Про веру могу сказать так, то есть вопрос, он не стоит у людей, которые на войне находятся, веришь ты в Бога, не веришь в Бога. Тут вопрос всегда стоит, с Богом ты или нет. Ну и большинство, даже тех, кто что-то отрицал, потихонечку приходят каждый день на грани жизни и смерти, к тому, что есть высшие силы, которые нас берегут. А в-третьих, мы воюем. С кем? Мы воюем с бесами. Человек приходит, он убеждается, что мы действительно воюем с бесами. То есть мы воюем за веру. Это, мне кажется, самый большой аргумент у человека на войне в пользу веры. То есть, может, кто-то сначала не понимает, но потом потихонечку все понимают, что мы воюем реально с бесовством. Я вот в этом лично за 3 года, уже 4-й год, убедился. Находили и то, что у них там в блиндажах, я помню, просто был момент такой, мы зашли в правого сектора, то ли у них там штаб какой-то был, то ли это. Ну, мало того, что-то негатив там внутри почувствовать. Ну, сколько там всего было, я просто сейчас не пишу. Но чтобы убедиться, что вот это реально вот бесовство. Вот этого было достаточно. Да даже сама атмосфера негатива какого-то, я не знаю. Вот люди чувствуют внутренне, есть места силы, есть места позитивные. А есть вот эти места вот сточения какого-то отрицательных энергий. Ну и, соответственно, как поступают, вот, опять же, доводилось мне видеть, что с нашими людьми делают. Ну, как бы, у нас все равно народ немножко по-другому воспитанный.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: росинки на траве ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали, но не дали.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 8 часов утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я видел это заявление, я с удивлением его прочитал, честно сказать. Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию – это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было. Ничего не слышал. Говорится действительно и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос, где это и каких территорий? Ну, иногда ДРГ просачиваются, кстати говоря, в том числе и в нашей форме военной, просачиваются на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют. Ну, такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали, мне это неизвестно. Но известно другое. Известно, что Запад стремится к стратегическому поражению России. Там звучат отдельные всякие сюжеты о том, что вроде уже и не стремятся. Но с повестки дня, когда официально никто это тезисы не снимал, стремятся к поражению России, к стратегическому поражению. Зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят, и в которых хотят принять участие? Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, освобождает, то есть она побеждает, если все это так и есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как само собой. Но пусть подождут. Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С 22 года нахожусь на СВО в сентябре месяце. Выполнял задачи на Запорожском и Херсонском направлении. Госнаграду получил за подвиг, совершенный на Запорожском направлении. Были атакованы дронами и FPV-дронами, бойцы ранены. В затишье было принято решение добраться до них на Буханке. Уже в пути обратно оказывали им медицинскую помощь, находясь в машине. По дороге обратно, на другую точку эвакуации, были атакованы двумя FPV-дронами. Один FPV-дрон взорвался в воздухе, второй FPV-дрон недалеко от нашей машины. Повредив, нанеся небольшое количество повреждений. Несколько осколков прилетело в машину.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции», – заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава «Росатома». Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ.

Мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар, подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. Четыре специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Можно вернуться к боевой работе южной группировки, вот, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках. 4-я бригада защищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше. Соседи слева также подошли к этому населенному пункту, к Алексеево-Дружковке. Затем будет сама Дружковка, достаточно большой населенный пункт, 12 тысяч домов. Она примыкает к Алексеево-Дружковке. От Дружковки до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка, так вот, до Краматорска там всего 4 километра. И там тоже нет особого укрепления. Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В среднем у нас 2 минуты на цель. Как раз размаскировать орудие, поднять прицел, зарядить и выстрел. Примерно 2 минуты. Чем дальше основная точка наводки, тем лучше. У нас на орудии стоит примерно сейчас, удаление 2 километра, основная точка наводки. Хорошо сориентированное орудие. Ты выравниваешь угломер, прицел выравниваешь, смотришь на пузырьки, на уровень, чтобы все ровно было. То есть любое отклонение, это в любом случае уже мимо. То есть надо все вот идеально выстраивать. Мы стреляли как раз, сказали, 2 снаряда идеально попали. То есть без доворотов, без чего-либо. То есть все вот, зарядить огонь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 9 часов утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная, Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которой организована Украина, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. Хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщило, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.
0: Харьков Зет. Малиновое сердце России.
2: За плиту

0: я и березки твои обниму. И меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Радио Харьков Z.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Но дело не в этом, а в том, что это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза узловых сортировочных железнодорожных станций. Важнейший в ДНР логистический центр. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Напомню о том, что важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеева Дружковка и город Константиновка. Чуть юго-западнее города Доброполя и Очеретина. Все это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр». Третья армия южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Европейские военнослужащие всегда получали хорошее жалование, но суть не в комфортности проживания же, правильно? Не в комфортности там службы, а в эффективности во время боевых действий, в эффективности выполнения боевых задач. Они участвовали во многих каких-то операциях и такой эффективности или объединенных там вооруженных сил европейских или по отдельности, чтобы у них какие-то были результаты их боевых действий. Их, в принципе, нет. То, что они имеют потенциал только к разрушению, это есть. Но нигде, где бы они участвовали, что американцы, что европейцы, возьмем тот же Афганистан, у них не сопровождается их миссия каким-то восстановлением, прогрессом. То есть они идут для того, чтобы был регресс. В тех странах, где они были, Ирак – регресс, Ливия – регресс, Ливан – уничтожают. Палестина, мы видим, Югославию просто нагло уничтожали. И никто и сегодня не поймет, за что. За что убивали людей в Югославии. И если взять вот Африку, возьмите, ну фактически, где они были, везде регресс. То есть они выкачивали ресурсы и оставляли, грубо говоря, там косточку для того, чтобы все эти там государства или племена, или там народности, национальности, они просто грызлись друг с другом. И то, что сейчас там происходит, это как раз результат того, что они посеяли хаос. Куда бы они ни пришли, везде хаос.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Санбада, чей подвиг на века. Скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которая организована Украина, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. Хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы 2 батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать 2 батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщила, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Как мы помним, в Минске же начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича, готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня в руках дрон FPV. Дрон оборудован сбросом, система сбросов, подключается шашка. Дрон по заявленным ТТХ под нагрузкой 3 килограмма может с собой груза вести при полете. Дальность полета в условиях РЭП 15-17 километров, то есть с одной точки со системой на наземной станции может летать 17 километров. До точки долетает и сбрасывает, соответственно. На самой шашке подкрепляем спичку электро. Эта электроспичка подсоединяется сюда, к плате. То есть через программное обеспечение, то есть программируем через кнопочку, то есть он долетает по кнопке, он сбрасывает. Есть приказ, выезжаем на позицию, оборудование раскрываем и начинаем свою работу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная, Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которая организована Украиной, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. Хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщило, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более, и это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня в руках дрон FPV. Дрон оборудован сбросом, системой сбросов. Подключается шашка. Дрон по заявленным ТТХ под нагрузкой 3 килограмма может с собой груза вести при полете. Дальность полета в условиях РЭП 15-17 километров. То есть с одной точки со системой на наземной станции может летать 17 километров. До точки долетает и сбрасывает, соответственно. На самой шашке подкрепляем спичку электро. Эта электроспичка подсоединяется сюда, к плате. То есть через программное обеспечение, то есть программируем через кнопочку, то есть он долетает по кнопке, он сбрасывает. Есть приказ, выезжаем на позицию, оборудование раскрываем и начинаем свою работу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак,

Наши законы в деле. Быть вместе, противостоять агрессии, жить вместе, где жили твои предки, бить бесов. По совести и чести помни, свет вечен тьма, удел беспечен.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная, Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которой организована Украина, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. Хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщило, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.
2: Я не знаю.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть новые предложения. Ну, предложение о встрече с главой режима в Киеве. Эти предложения известны хорошо. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. Но есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение. Ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы так внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны. Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами, силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы закрепились на окраинах, и, соответственно, уже по самому городу намного проще перемещаться нашему личному составу. Таким условиям все равно нужно подготавливаться заранее. Конечно, была подготовка, конечно, обучали людей в работе в городских условиях, потому что это совсем другая специфика, нежели в мелких поселениях, скажем так, поселках.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная, Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которой организована Украина, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. Хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщило, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями ведения боевых действий, прикрытия соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом продуктов.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Укрепление, пятиэтажки, большие строения. Противник в основном прячется в подвалах, но подвалы закрыты. Подвалы у данных строений закрытые, очень мало окон, поэтому немного сложнее. Все силами, в основном все силами происходит личного состава. Если где-то в поле или в частном секторе, там можно более детально поработать артиллерией, можно поработать беспилотными системами. Но такой застройки уже решает человеческий фактор. Очень большую часть решает. ТМ-ками пользуемся прям очень сильно. Это, так сказать, очень хороший друг нашего штурмовика. Пару ТМ-ок, если даже противник не погибает, то находиться больше он там не желает. Встретиться снова с ТМ-кой – это не очень приятное ощущение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим мы, как

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов,

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на четырех участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом. На Добропольском направлении тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполья и с севера. За городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт. А от Доброполья до госграницы 35 километров.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился я в колледже в Республике Башкортостан, в городе Стерлитамак. Доучился до третьего, взял академический отпуск и писал контракт с Минобороны. Даже день на связи, отец всегда пишет мне, что я его герой, присылает фотографии, я присылаю свои фотографии. Всегда каждый день интересуется, как у меня дела, что я ел, что я кушал. А кормят здесь отлично, все хорошо. То есть все хватает. Самое важное – это теория. Теория – это всегда на первом месте. То есть 80% теории и 20% – это полет. С чего мы начинали? Это части дрона, потом какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие АКБ используются. В общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем. То есть там очень много, что нужно запоминать, как учить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

Чтоб кровью правду искупить, отрассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор, и сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек кровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой тринадцатый штрафбат. И вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм

0: Радио Харьков Z. В Москве полдень. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов...
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если мы что-нибудь обнаружаем, сразу входим в взаимодействие с другой нашей ударной ротой, сразу же цель уничтожена. Ночью в основном это объективный контроль, работа артиллерии по ангарам, пунктам управления БПЛА противника. Буквально вот сегодня утром была успешно выполнена задача взаимодействия с артиллерией, уничтожили пункт управления БПЛА противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый, боже. Обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все обреннул. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндаже по стенам.

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно, я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня – малооблачная погода. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции, положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориально

В социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов...

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Группировка «Запад». У нее большая зона ответственности. Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел. Населенный пункт Рубцы, следующее направление, Рубцовское направление. На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. Вот сверху идет первая танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера. Третья мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга. И до полного окружения, там все под огневым контролем находится, но до полного окончательного окружения остается где-то около 2 километров. Вот 144-я дивизия, она и занимается решением этой задачи. И полагаю, что решит ее успешно. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая была уже в районе Купянска-Узлового. И, если помните, группировка там, она примерно находилась в таком же положении, была полностью уничтожена.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужицы эвакуировали двух дедушек, одну бабушку. Со второй мужицы. С первой мужицы одного деда, другую бабулю. Кульбак. Две бабули эвакуировали. Ну, кто не хочет под эвакуацию, тем помогаем. Уставной провизией. Ну и так, хлебом, не хлебом, бензином. Все, что есть, все не всем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: платочек, что был на плечах дорогих.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

радио. Харьков Z. В Москве час дня.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции, положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. Я сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. И, ну, наверное, все мы люди, мы же все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкодиша, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали, не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали, да, согласны. Никакой другой позиции со стороны американской стороны, от американской администрации мы не слышали. Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке, ожидаем приезда представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Множество военнослужащих Украины, они остались среди города, помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда. При откате военнослужащих они в основном погибают, потому что контроль круглосуточный в Константиновке. Мы наблюдаем все подходы, все выходы. Если кто-то желает сдаваться в плен, соответственно, мы идем навстречу, этих людей у себя оставляем, кормим их и поим. Те, кто не желает, те, кто пытается убежать, те, кто пытается сопротивляться, соответственно, ждет не очень приятная участь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Бьется сердце. Скорость набирает кило.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня – малооблачная погода. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Yeah.
1: Новости на радио «Харьков-З».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положения

По 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов,

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Хотел бы отметить также особо действия группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил с Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются 1 километра до километра 300 метров ежедневно.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке было достаточно сложно подойти. Намного проще в самом городе находиться, работать в самом городе. На подступах было хорошее, мощное сопротивление противника. Было непросто. Сопротивление в основном это беспилотные системы. Как такового противника по земле мало. Они в основном полагаются все на свои беспилотники, ударные беспилотники, разведывательные дроны. Но наша артиллерия, беспилотные системы хорошо работают и выбивают противника. Поэтому у них не осталось шансов. Они начали уходить вглубь города, и это была их ошибка.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 2 часа дня. Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции, положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета Le Monde сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов...
0: Харьков-Зет. Радио, которое нас объединяет.

станем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит,

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут подлетные операторы. На ближнем крае все у нас находятся. Минимальное время. Также ведем глазами всех. На глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, прятаться, переждать. Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение. Доставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро вскрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК. Час от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: я тоже искренне люблю.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции, положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов,

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я видел это заявление, я с удивлением его прочитал, честно сказать. Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию – это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было. Ничего не слышу. Говорится действительно и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос, где это и каких территорий? Ну, иногда ДРГ просачивается, кстати говоря, в том числе и в нашей форме военной, просачивается на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют. Ну, такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали, мне это неизвестно. Но известно другое. Известно, что Запад стремится к стратегическому поражению России. Там звучат отдельные всякие сюжеты о том, что вроде уже и не стремятся. Но с повестки дня, когда официально никто это тезисы не снимал, стремятся к поражению России, стратегическому поражению. Зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят, и в которых хотят принять участие? Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, освобождает, то есть она побеждает, если все это так есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как само собой. Но пусть подождут. Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Почему день

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противнику не даем совсем выдохнуть. Боятся передвигаться. Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимальное. Перед заходом в Красный Лиман, соответственно, мы его отсняли полностью. Фотоплан, видеоплан на наличие изменений. И каждые сутки также облет. Там наличие изменений, сразу местности, все становится понятно. Укрытие, антенны и так далее, где противник может засесть. Даже банально незакрытая дверь гаража, уже сразу подозрение, идет до разведки. Если что-то вычисляется, сразу идет огневое поражение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков Z». В Москве 3 часа дня. «Харьков Z». «Малиновое сердце России».
1: И вера наша, знай, непоколебима. Будь воином.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Можно вернуться к боевой работе южной группировки, вот, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках. 4-я бригада защищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше. Соседи слева также подошли к этому населенному пункту, к Алексеево-Дружковке. Затем будет сама Дружковка, достаточно большой населенный пункт, 12 тысяч домов. Она примыкает к Алексеево-Дружковке. От Дружковки до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка. Так вот, до Краматорска там всего 4 километра. И там тоже нет особых укреплений. Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В первую очередь мы делаем упор, конечно, против дронов, как бороться. У нас постоянно, у нас есть имитации дронов, также они нас пикируют, все, короче, и, ну, правда, без боевого заряда. Ребята ставят все коллиматорные прицелы, намного проще наводиться на дрон, короче. А когда мы уже закатываемся в опорник, то тут уже больше играют гранаты. Надо и контролить воздух, получается, и опорник зачищать. А стрелковый бой нам просто не дает противнику поднять голову. А чтобы его оттуда выкурить, уже идут ход гранаты, потому что по-другому никак. Некоторые ребята с собой даже ТМ-ки носят, если есть серьезный опорник, где-то серьезный накат, там, где граната не берет, то берем уже это ТМ-ки.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Но дело не в этом, а в том, что это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза узловых сортировочных железнодорожных станций. Важнейший в ДНР логистический центр. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Напомню о том, что важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеева Дружковка и город Константиновка. Чуть юго-западнее города Доброполя и Очеретина. Все это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр». Третья армия южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Изо дня в день психическое давление, оно переламывает людей. Сегодня он хотел сопротивляться, а завтра он вполне уже готов сдаваться. Противник просто не сообщил своим военнослужащим о том, то, что их отрезают, то, что их окружают. Как это бывает обычно, они всегда до конца говорят о том, то, что все их под их контролем, все хорошо, не нужно переживать. И тем не менее, получается все наоборот. Нет, эти пленные обычно сидят там по 4, по 5 месяцев, а то и больше. И как таковой полноценной обстановки они не знают. Они удивляются от того, что здесь очень много русских. Функция их сидеть и, возможно, передавать информацию о том, то, что кто-то есть рядом. Но наши люди умеют ходить тихо, поэтому это нам помогает. И с воздуха, и с земли пытаются помочь своим военнослужащим. Но это все бесполезно, поскольку все подходы уже заблокированы, все входы в город контролируются, и противник уничтожается на подходах к ним. Мирных жителей очень много, встречаем часто. Большинство мирных жителей просят, чтобы мы их вывели. Буквально вчера общался на своей позиции женщина со своим сыном, взрослым сыном, готовы ждать сколько угодно эвакуации, лишь бы попасть к нам на территорию. Не готовы возвращаться обратно совсем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, укладывать жизнь.

0: Погода, плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода, плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не мерим землю шагами, понапрасну цветы.

здесь никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет

Москве 4 часа вечера. Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Как мы помним, в Минске же начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять эти соглашения. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Первоочередные трудности – это, естественно, небо. БПЛА противника надо передвигаться скрытно. И разброс ихних мин. То есть под ноги внимательно смотреть. Это основные трудности. Все зависит от обстановки и от участка местности, где надо пройти. То есть мы постоянно с нашими бойцами на связи, мы постоянно им подсказываем, даем советы, мониторим. При встрече с противником и контактом по ходу передвижения, в принципе, трудностей не возникало. Людей подготавливали, изучали маршруты, изучали интенсивность БПЛА противника, все просматривали. Практически с каждым разговаривали, все это обсуждали чуть ли не лично, доводили. Конечно, с трудностями, но продвигались тайными тропами, так скажем, тропами, которые были уже до этого проложены разведчиками, также тропами, которые мы сами для себя изучили, выявили.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки на устах потомков.

0: вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня – малооблачная погода. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более, и это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем, услышим выход, и я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом, там лафет у нас такой маленький у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит, я думаю, надо ложиться, слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, в метрах 5 упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

В Москве 5 часов вечера. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть новые предложения. Ну, предложение о встрече с главой режима в Киеве. Эти предложения известны хорошо. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. Но есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение. Ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц и перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы так внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, каждому предложению, которое поступает с той стороны. Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами, силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Человек каждый разный, поэтому встречается противник и тот, который просто понимает, что он обречен, а встречается достойный противник, который пытается дать отпор, но, к их сожалению, у них это не получается. В городе находились точки, которые держали оборону противника. Они не ожидали, что мы тайно войдем и появимся из ниоткуда. И поэтому они не были к этому готовы. И активное именно сопротивление ВКонтакте от них не происходит. У них активное сопротивление идет именно с применением БПЛА. Естественно, эшелонированная, и, естественно, оборона у них, укрепления были серьезные. Но при всем при этом, все равно основную ставку они делают на БПЛА, а не на бойца. Наша сильная сторона – то, что мы русские. Дух – наша сильная сторона. И желание очистить от нечисти территории, которые изначально были нашими. Освободить людей, которые тоже изначально наши граждане. Своих мы не оставляем, своих мы не бросаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Помолитесь за Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет, а еще за Луганск и Донбасс. Помолитесь Христу и Аллаху, всем святым на российской земле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает во мгле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает.

вместе с ними от нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Помолитесь за Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями ведения боевых действий, прикрытия соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом продуктов.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 6 часов вечера. Харьков Z. Малиновое сердце России.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на четырех участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом. На Добропольском направлении тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполья и с севера. За городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт. А от Доброполья до госграницы 35 километров.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Военнослужащие, которые выполняют боевую задачу в районе населенного пункта Родинская, обнаружили с помощью своего разведывательного БПЛА большую группу гражданских, которые следовали из населенного пункта Родинская в сторону населенного пункта Димитров. Данную группу выводили по точкам по безопасному маршруту в более безопасный район. Детей, это возрастом ребенок 3 года и 5 лет, вместе с родной бабушкой, я посадил к себе машину, укрыли их максимальным количеством бронежилетов. И вот таким вот образом, плюс еще во взаимодействии абсолютно со всеми родами войск на данном направлении, были включены абсолютно все РЭБы, которые там только имелись. То есть было принято абсолютно все, что можно было для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем – плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня – малооблачная погода. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Грузская, Кучеровьяр, Светлая, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 боевиков, 5 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне, сказал представитель Кремля. Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений, и она хорошо известна Киеву и американским переговорщикам. Песков также указал на динамику в зоне проведения спецоперации. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты, подчеркнул официальный представитель Кремля. На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов. Это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов Альянса. Об этом сообщила итальянская газета «Корьере делла Сера», ссылаясь на свои источники внутри блока. Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне два года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллионов долларов поверх двухсторонних договоренностей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран Альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге. Теперь, по оценке газеты, все указывает на резкое замедление поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву. Ожидается, что свежие фонды, то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, не превысят 10-12 миллиардов долларов, говорится в публикации. Отмечается, что острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель заблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объемом в 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств, порядка 60 миллиардов, зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объема уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО. Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать, отмечено в публикации. В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на участке степи Южной биосферного заповедника Аскания-Нова. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Тушение пожара осложнялось из-за сухой жаркой погоды и разнопланового ветра. Силами противопожарной команды заповедника и подразделения МЧС возгорание было ликвидировано. Помощь в локализации пожара на границе заповедной степи оказали также местные фермеры. За последние двое суток это третья по счету атака вражеских дронов на заповедные территории. Коллектив заповедника мужественно борется за сохранение природного наследия в условиях, приближенных к боевым, отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут детально определены после обследования выгоревших территорий.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самое сложное здесь, это, я думаю, обнаружить взрывные устройства вовремя. Сталкивался в основном, это магнитные мины, заминирование дорог, так как я водитель. Ее вот сложно обнаружить, вовремя увидеть, уничтожить своевременно. Сейчас они все замаскированы под бревно, под что-то еще, части леса.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясно и Белая Березка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. ВСУ потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские военные могут усилить внимание к предприятиям, которые разрабатывают или производят оружие, применяемое против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства. Своими безрассудно-агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительное основание демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений, сказала Захарова. Она обратила внимание на информацию, опубликованную на официальных ресурсах НАТО, о запуске очередного тендера по разработке вооружений на основе опыта военных действий киевского режима против России. Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны, уточнила дипломат. По ее словам, действия Украины и стран Альянса дают дополнительные основания внимательно относиться к любым объектам, связанным с разработкой и выпуском таких вооружений. За неделю с 22 по 28 июня 285 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей. Ранены 285 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, говорится в докладе. Подчеркивается, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру. Структуру российских регионов. Ракетное вооружение было применено по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, повлекший за собой обрушение подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия, отметил Мирошник. По его данным, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов. Президент России Владимир Путин не ошибается в том, что Россия близка к победе в специальной военной операции. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в СВО, чем многие вообще осознают», — сказал эксперт. Он считает, что Украина близка к полному поражению и в ближайшее время потеряет возможность вести организованное сопротивление, несмотря на слова западных политиков об обратном. По словам Меркуриса, заявление о том, что Россия якобы ослабла и на нее нужно продолжать давить, приведут к противоположному эффекту. Он считает, что такие действия могут закончиться величайшим поражением Запада. Напомним, что 28 июня Владимир Путин заявил, что Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя, а западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится.
0: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Группировка «Запад». У нее большая зона ответственности. Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел. Населенный пункт Рубцы, следующее направление, Рубцовское направление. На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. Вот сверху идет первая танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера. Третья мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга. И до полного окружения, там все под огневым контролем находится, но до полного окончательного окружения остается где-то около 2 километров. Вот 144-я дивизия, она и занимается решением этой задачи. И полагаю, что решит ее успешно. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая была уже в районе Купянска-Узлового. И, если помните, группировка там, она примерно находилась в таком же положении, была полностью уничтожена.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

пыль на ветру. Стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Разгар боевых действий. У них в соседнем доме, у соседей, стояла скважина работающая и генератор. И вечером произошел прилет. Дом загорелся. Естественно, мать с отцом выбежали на улицу запустить генератор, чтобы хотя бы со скважины потушить. Вышли, как рассказывает бабушка, она услышала автоматную очередь, страх, паника. Вышла, родители расстреляны. По соседству оппоненты жили, был занят их дом. Похоронить возможности не было, тела спрятали, ну а дети остались сиротами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 30 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 30 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 15. В Харькове 30 июня малооблачная погода. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Много дней дует знойный сиропко, но слезы твои не осушит караван мой в пустыне.

0: Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Грузская, Кучеровьяр, Светлая, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 боевиков, 5 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курской области, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне, сказал представитель Кремля. Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений, и она хорошо известна Киеву и американским переговорщикам. Песков также указал на динамику в зоне проведения спецоперации. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты, подчеркнул официальный представитель Кремля. На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов. Это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов Альянса. Об этом сообщила итальянская газета «Корьере делла Сера», ссылаясь на свои источники внутри блока. Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне два года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллионов долларов поверх двухсторонних договоренностей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран Альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге. Теперь, по оценке газеты, все указывает на резкое замедление поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву. Ожидается, что свежие фонды, то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, не превысят 10-12 миллиардов долларов, говорится в публикации. Отмечается, что острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель заблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объемом в 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств, порядка 60 миллиардов, зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объема уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО. Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать, отмечено в публикации. В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на участке степи Южной биосферного заповедника Аскания-Нова. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Тушение пожара осложнялось из-за сухой жаркой погоды и разнопланового ветра. Силами противопожарной команды заповедника и подразделения МЧС возгорание было ликвидировано. Помощь в локализации пожара на границе заповедной степи оказали также местные фермеры. За последние двое суток это третья по счету атака вражеских дронов на заповедные территории. Коллектив заповедника мужественно борется за сохранение природного наследия в условиях, приближенных к боевым, отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут детально определены после обследования выгоревших территорий.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. Я сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. И, ну, наверное, все мы люди, мы все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкоди же, хоть и не был облечен в какие-то...

0: формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали, не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали, да, согласны. Никакой другой позиции со стороны американской стороны, от американской администрации мы не слышали. Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке, ожидаем приезда представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Про веру могу сказать так, то есть вопрос, он не стоит у людей, которые на войне находятся, веришь ты в Бога, не веришь в Бога, тут вопрос всегда стоит, с Богом ты или нет. Ну и большинство, даже тех, кто что-то отрицал, потихонечку приходят каждый день на грани жизни и смерти, к тому, что есть высшие силы, которые нас берегут. А в-третьих, мы воюем. С кем? Мы воюем с бесами. Человек приходит, он убеждается, что мы действительно воюем с бесами, то есть мы воюем за веру. Это, мне кажется, самый большой аргумент у человека на войне в пользу веры. То есть, может, кто-то сначала не понимает, но потом потихонечку все понимают, что мы воюем реально с бесовством. Я вот в этом лично за 3 года, уже 4-й год, убедился. Находили и то, что у них там в блиндажах, я помню, просто был момент такой, мы зашли в правого сектора, то ли у них там штаб какой-то был, то ли это. Ну, мало того, что-то негатив там внутри почувствовать. Ну, сколько там всего было, я просто не, ну, сейчас не пишу. Ну, чтобы убедиться, что вот это реально вот бесовство. Вот этого было достаточно. Да даже сама вот атмосфера негатива какого-то, я не знаю. Вот люди чувствуют внутренние. Есть места силы, есть места позитивные. А есть вот эти места вот сосредоточения какого-то отрицательных энергий. Ну и, соответственно, как поступают, вот, опять же, доводилось мне видеть, что с нашими людьми делают. Ну, как бы... У нас все равно народ немножко по-другому воспитанный.
0: Земля, воздух, не работаем. Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясно и Белая Березка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. ВСУ потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские военные могут усилить внимание к предприятиям, которые разрабатывают или производят оружие, применяемое против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства. Своими безрассудно-агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительное основание демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений, сказала Захарова. Она обратила внимание на информацию, опубликованную на официальных ресурсах НАТО о запуске очередного тендера по разработке вооружений на основе опыта военных действий киевского режима против России. Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны, уточнила дипломат. По ее словам, действия Украины и стран Альянса дают дополнительные основания внимательно относиться к любым объектам, связанным с разработкой и выпуском таких вооружений. За неделю с 22 по 28 июня 285 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей. Ранены 285 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, говорится в докладе. Подчеркивается, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру. Российских регионов. Ракетное вооружение было применено по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, повлекший за собой обрушение подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия, отметил Мирошник. По его данным, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов. Президент России Владимир Путин не ошибается в том, что Россия близка к победе в специальной военной операции. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в СВО, чем многие вообще осознают», — сказал эксперт. Он считает, что Украина близка к полному поражению и в ближайшее время потеряет возможность вести организованное сопротивление, несмотря на слова западных политиков об обратном. По словам Меркуриса, заявление о том, что Россия якобы ослабла и на нее нужно продолжать давить, приведут к противоположному эффекту. Он считает, что такие действия могут закончиться величайшим поражением Запада. Напомним, что 28 июня Владимир Путин заявил, что Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя, а западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

многострадальная земля, ты повидала много горя. Твои бескрайние поля, твои бескрайние.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Хотел бы отметить также особое действие группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил с Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются 1 километра до километра 300 метров ежедневно.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С 22 года нахожусь на СВО в сентябре месяце. Выполнял задачи на Запорожском и Херсонском направлении. Госнаграду получил за подвиг, совершенный на Запорожском направлении. Были атакованы дронами и FPV-дронами, бойцы ранены. В затишье было принято решение добраться до них на Буханке. Уже в пути обратно оказывали им медицинскую помощь, находясь в машине. По дороге обратно, на другую точку эвакуации, были атакованы двумя FPV-дронами. Один FPV-дрон взорвался в воздухе, второй FPV-дрон недалеко от нашей машины. Повредив, нанеся небольшое количество повреждений. Несколько осколков прилетело в машину.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Грузская, Кучеровьяр, Светлая, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 боевиков, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений, и она хорошо известна Киеву американским переговорщикам. Песков также указал на динамику в зоне проведения спецоперации. «Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», — подчеркнул официальный представитель Кремля. На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов. Это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов Альянса. Об этом сообщила итальянская газета «Корьере делла Сера», ссылаясь на свои источники внутри блока. Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне 2 года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллионов долларов поверх двухсторонних договоренностей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран Альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге. Теперь, по оценке газеты, все указывает на резкое замедление поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву. Ожидается, что свежие фонды, то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, не превысят 10-12 миллиардов долларов, говорится в публикации. Отмечается, что острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель заблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объемом в 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств, порядка 60 миллиардов, зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объема уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО. Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать, отмечено в публикации. В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на участке степи Южной биосферного заповедника Аскания-Нова. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Тушение пожара осложнялось из-за сухой жаркой погоды и разнопланового ветра. Силами противопожарной команды заповедника и подразделения МЧС возгорание было ликвидировано. Помощь в локализации пожара на границе заповедной степи оказали также местные фермеры. За последние 2 суток это третья по счету атака вражеских дронов на заповедные территории. Коллектив заповедника мужественно борется за сохранение природного наследия в условиях, приближенных к боевым, отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут детально определены после обследования выгоревших территорий.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Мы считаем себя умнее всех, кто был когда-то до нас. По количеству денег возводим друг друга в отдельный класс. Большинство из нас считает себя умнее большинства и постоянно друг с другом о чем-то спорит. Это похоже на моду, которая была всегда. Так волнуется песок на дне моря.

В привычку и обязательство остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его.

where is that? А еще смотреть, как небо меняет цвета.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В среднем у нас 2 минуты на цель, как раз размаскировать орудие, поднять прицел, зарядить и выстрел. Примерно 2 минуты. Чем дальше основная точка наводки, тем лучше. У нас на орудии стоит примерно сейчас, удаление 2 километра, основная точка наводки. Хорошо сориентированное орудие. Ты выравниваешь угломер, прицел выравниваешь, смотришь на пузырьки, на уровень, чтобы все ровно было. То есть любое отклонение, это в любом случае уже мимо. То есть надо все вот идеально выстраивать. Мы стреляли как раз, сказали, 2 снаряда идеально попали. То есть без доворотов, без чего-либо, то есть все вот. Зарядить огонь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясна и Белая Березка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица. ВСУ потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские военные могут усилить внимание к предприятиям, которые разрабатывают или производят оружие, применяемое против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства. Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против наших страны вооружений, сказала Захарова. Она обратила внимание на информацию, опубликованную на официальных ресурсах НАТО, о запуске очередного тендера по разработке вооружений на основе опыта военных действий киевского режима против России. Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны, уточнила дипломат. По ее словам, действия Украины и стран Альянса дают дополнительные основания внимательно относиться к любым объектам, связанным с разработкой и выпуском таких вооружений. За неделю с 22 по 28 июня 285 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей. Ранены 285 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, говорится в докладе. Подчеркивается, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов. Ракетное вооружение было применено по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, повлекший за собой обрушение подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия, отметил Мирошник. По его данным, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов. Президент России Владимир Путин не ошибается в том, что Россия близка к победе в специальной военной операции. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в СВО, чем многие вообще осознают», — сказал эксперт. Он считает, что Украина близка к полному поражению и в ближайшее время потеряет возможность вести организованное сопротивление, несмотря на слова западных политиков об обратном. По словам Меркуриса, заявление о том, что Россия якобы ослабла и на нее нужно продолжать давить, приведут к противоположному эффекту. Он считает, что такие действия могут закончиться величайшим поражением Запада. Напомним, что 28 июня Владимир Путин заявил, что Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя, а западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится.
0: Харьков Зет. Малиновое сердце России.

0: полюби.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Я видел это заявление, я с удивлением его прочитал, честно сказать. Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию – это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было. Ничего не слышно. Говорится действительно и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос, где это и каких территорий? Ну, иногда ДРГ просачиваются, кстати говоря, в том числе и в нашей форме военной, просачиваются на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют. Ну, такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали, мне это неизвестно. Но известно другое. Известно, что Запад стремится к стратегическому поражению России. Там звучат отдельные всякие сюжеты о том, что вроде уже и не стремятся. Но с повестки дня, когда официально никто это тезисы не снимал, стремятся к поражению России, стратегическому поражению. Зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят, и в которые хотят принять участие? Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, освобождает, то есть она побеждает, если все это так есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как само собой. Но пусть подождут. Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Европейские военнослужащие всегда получали хорошее жалование. Но суть не в комфортности проживания же, правильно? Не в комфортности там службы, а в эффективности. В эффективности во время боевых действий, в эффективности выполнения боевых задач. Они участвовали во многих каких-то операциях и такой эффективности или объединенных там вооруженных сил европейских или по отдельности, чтобы у них какие-то были результаты. Их боевых действий. Их, в принципе, нет. То, что они имеют потенциал только к разрушению, это есть. Но нигде, где бы они участвовали, что американцы, что европейцы, возьмем тот же Афганистан, у них не сопровождается их миссия каким-то восстановлением, прогрессом. То есть они идут для того, чтобы был регресс. В тех странах, где они были. Ирак – регресс. Ливия – регресс. Ливан – уничтожают. Палестина, мы видим, Югославию просто нагло уничтожали. И никто и сегодня не поймет, за что. За что убивали людей в Югославии. И если взять вот Африку, возьмите, ну фактически, где они были, везде регресс. То есть они выкачивали ресурсы и оставляли, грубо говоря, там косточку для того, чтобы все эти там государства или племена, или там народности, национальности, они просто грызлись друг с другом. И то, что сейчас там происходит, это как раз результат того, что они посеяли хаос. Куда бы они ни пришли, везде хаос.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

промахнулся. Ох ты, боже мой! А вот я на фронте был, ох ты, боже мой! И летал германцу в тыл, ох ты, боже мой! Для военных, для целей посылают, кто ловчей. Вот меня туда и послали. Вот ей-богу не совру, ох ты, боже мой! На воздушном шару, ох ты, боже мой!

0: немский какао. И я, конечно, не стерпел, эх ты, боже мой, и беру немца на прицел, ух ты, боже мой. Ты чего ж ядрёно бош, без имени какао бьёшь? Ты чего ядрёно бош, без имени какао бьёшь?
1: Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Грузская, Кучеровьяр, Светлая, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 боевиков, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений, и она хорошо известна Киеву американским переговорщикам. Песков также указал на динамику в зоне проведения спецоперации. «Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», — подчеркнул официальный представитель Кремля. На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов. Это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов Альянса. Об этом сообщила итальянская газета «Корьере делла Сера», ссылаясь на свои источники внутри блока. Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне 2 года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллионов долларов поверх двухсторонних договоренностей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран Альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге. Теперь, по оценке газеты, все указывает на резкое замедление поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву. Ожидается, что свежие фонды, то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, не превысят 10-12 миллиардов долларов, говорится в публикации. Отмечается, что острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель заблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объемом в 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств, порядка 60 миллиардов, зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объема уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО. Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать, отмечено в публикации. В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на участке степи Южной биосферного заповедника Аскания-Нова. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Тушение пожара осложнялось из-за сухой жаркой погоды и разнопланового ветра. Силами противопожарной команды заповедника и подразделения МЧС возгорание было ликвидировано. Помощь в локализации пожара на границе заповедной степи оказали также местные фермеры. За последние 2 суток это 3-я по счету атака вражеских дронов на заповедные территории. Коллектив заповедника мужественно борется за сохранение природного наследия в условиях, приближенных к боевым, отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут детально определены после обследования выгоревших территорий.

0: Люби меня. Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Можно вернуться к боевой работе южной группировки, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках. 4-я бригада защищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше. Соседи слева также подошли к этому населенному пункту, к Алексеево-Дружковке. Затем будет сама Дружковка, достаточно большой населенный пункт, 12 тысяч домов. Она примыкает к Алексеево-Дружковке. От Дружковки до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка, так вот, до Краматорска там всего 4 километра. И там тоже нет особого укрепления. Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин. Разбежаться с

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня в руках дрон FPV. Дрон оборудован сбросом, система сбросов, подключается шашка. Дрон по заявленным ТТХ под нагрузкой 3 килограмма может с собой груза вести при полете. Дальность полета в условиях РЭП 15-17 километров, то есть с одной точки со системой на наземной станции может летать 17 километров. До точки долетает и сбрасывает, соответственно. На самой шашке подкрепляем спичку электро. Эта электроспичка подсоединяется сюда, к плате. То есть через программное обеспечение, то есть программируем через кнопочку, то есть он долетает по кнопке, он сбрасывает. Есть приказ, выезжаем на позицию, оборудование раскрываем и начинаем свою работу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ситуация, когда Украина при поддержке Запада намеренно атакует мирных граждан, еще раз подтверждает необходимость положить конец действиям неонацистского режима, и Россия продолжит бить по военным объектам Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ООН Анна Евстигнеева. Складывающаяся ситуация лишний раз подтверждает оправданность специальной военной операции, положить конец действиям неонацистского режима, который 8 лет безнаказанно обстреливал Донбасс, а сейчас терроризирует все население Украины, в первую очередь русскоязычное. В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, ночью 26 июня нанесен групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия, в результате которого поражены территориальные центры комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, подчеркнув, что на поле боя российские вооруженные силы также прочно владеют инициативой. Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками неизбежно, об этом сообщила швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями, отмечается в материале. Швейцарское издание подчеркивает, что в социальных сетях получили распространение видеокадры, на которых военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации поднимают российские и советские флаги в центральных районах населенного пункта. При этом, по информации газеты, эксперты называют освобождение города лишь вопросом времени. Напомним, что на прошлой неделе французская газета «Le Monde» сообщала, что положение украинских подразделений в Константиновке продолжает ухудшаться. Издание указало, что украинские аналитики проекта Deep State оценили происходящее на фронте как наихудший сценарий для ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов...
0: Харьков Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Но дело не в этом, а в том, что это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза узловых сортировочных железнодорожных станций. Важнейший в ДНР логистический центр. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Напомню о том, что важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка. Чуть юго-западнее города Доброполя и Очеретина. Все это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр». Третья армия южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня в руках дрон FPV. Дрон оборудован сбросом, системой сбросов. Подключается шашка. Дрон по заявленным ТТХ под нагрузкой 3 килограмма может с собой груза вести при полете. Дальность полета в условиях РЭП 15-17 километров. То есть с одной точки со системой на наземной станции может летать 17 километров. До точки долетает и сбрасывает, соответственно. На самой шашке подкрепляем спичку электро. Эта электроспичка подсоединяется сюда, к плате. То есть через программное обеспечение, то есть программируем через кнопочку, то есть он долетает по кнопке, он сбрасывает. Есть приказ, выезжаем на позицию, оборудование раскрываем и начинаем свою работу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

решено, и я немедленно ошалев от маяты позвоню из Шереметьево и в ответ услышу.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой трех десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийце, Ровная, Днепропетровской области, Любицкая, Даниловка, Омельник, Запорожской области. Противник потерял свыше 485 боевиков, боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Одна из причин продолжающихся массированных атак ВСУ на Крым – это попытка дестабилизации внутри России. Такое мнение высказал в разговоре с Лентару первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Регион находится близко к Украине, им легче наносить удары по Крыму, у них есть определенные задачи. Они объявляли в течение 4 лет, что они освободят Крым, как они говорят, что из полуострова сделают остров и так далее. Поэтому это в первую очередь осуществляется для той пиар-кампании в рамках информационной войны, которая организована Украиной, отметил Чеп. Также депутат напомнил, что в Севастополе находится флот России, который является целью для ВСУ. Хотя удары наносятся по мирным целям, констатировал Чепа. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 410 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20.00 29 июня до 7 утра 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. Под Красным Лиманом в ДНР из-за огромных потерь были расформированы два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. На краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава, рассказал собеседник агентства. Причиной потери и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Напомним, что Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник Минобороны сообщило, что за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и освободили 48 зданий.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Как мы помним, в Минске же начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы закрепились на окраинах и, соответственно, уже по самому городу намного проще перемещаться нашему личному составу. Таким условиям все равно нужно подготавливаться заранее. Конечно, была подготовка, конечно, обучали людей в работе в городских условиях, потому что это совсем другая специфика, нежели в мелких поселениях, скажем так, поселках.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. В Москве 11 часов ночи. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясна и Белая Березка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица. ВСУ потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские военные могут усилить внимание к предприятиям, которые разрабатывают или производят оружие, применяемое против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства. Своими безрассудно-агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений, сказала Захарова. Она обратила внимание на информацию, опубликованную на официальных ресурсах НАТО о запуске очередного тендера по разработке вооружений на основе опыта военных действий киевского режима против России. Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны, уточнила дипломат. По ее словам, действия Украины и стран Альянса дают дополнительные основания внимательно относиться к любым объектам, связанным с разработкой и выпуском таких вооружений. За неделю с 22 по 28 июня 285 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей. Ранены 285 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, говорится в докладе. Подчеркивается, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру. Структуру российских регионов. Ракетное вооружение было применено по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, повлекший за собой обрушение подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия, отметил Мирошник. По его данным, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов. Президент России Владимир Путин не ошибается в том, что Россия близка к победе в специальной военной операции. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в СВО, чем многие вообще осознают», — сказал эксперт. Он считает, что Украина близка к полному поражению и в ближайшее время потеряет возможность вести организованное сопротивление, несмотря на слова западных политиков об обратном. По словам Меркуриса, заявление о том, что Россия якобы ослабла и на нее нужно продолжать давить, приведут к противоположному эффекту. Он считает, что такие действия могут закончиться величайшим поражением Запада. Напомним, что 28 июня Владимир Путин заявил, что Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя, а западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Вот удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более, и это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Укрепление, пятиэтажки, большие строения. Противник в основном прячется в подвалах, но подвалы закрыты. Подвалы у данных строений закрытые, очень мало окон, поэтому немного сложнее. Все силами, в основном все силами происходит личного состава. Если где-то в поле или в частном секторе, там можно более детально поработать артиллерией, можно поработать беспилотными системами. Но такой застройки уже решает человеческий фактор. Очень большую часть решает. ТМ-ками пользуемся прям очень сильно. Это, так сказать, очень хороший друг нашего штурмовика. Пару ТМ-ок, если даже противник не погибает, то находиться больше он там не желает. Встретиться снова с ТМ-кой – это не очень приятное ощущение.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов. Грузская, Кучеровьяр, Светлая, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 боевиков, 5 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что позиция России по украинскому вопросу не претерпевает изменений, и она хорошо известна Киеву американским переговорщикам. Песков также указал на динамику в зоне проведения спецоперации. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты, подчеркнул официальный представитель Кремля. На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов. Это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов Альянса. Об этом сообщила итальянская газета «Карьера де ла Сера», ссылаясь на свои источники внутри блока. Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне два года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллионов долларов поверх двухсторонних договоренностей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран Альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге. Теперь, по оценке газеты, все указывает на резкое замедление поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву. Ожидается, что свежие фонды, то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, не превысят 10-12 миллиардов долларов, говорится в публикации. Отмечается, что острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель заблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объемом в 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств, порядка 60 миллиардов, зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объема уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО. Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать, отмечено в публикации. В результате атаки украинских БПЛА произошло возгорание сухой растительности на участке степи Южной биосферного заповедника Аскания-Нова. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Тушение пожара осложнялось из-за сухой жаркой погоды и разнопланового ветра. Силами противопожарной команды заповедника и подразделения МЧС возгорание было ликвидировано. Помощь в локализации пожара на границе заповедной степи оказали также местные фермеры. За последние двое суток это третья по счету атака вражеских дронов на заповедник. Территории. Коллектив заповедника мужественно борется за сохранение природного наследия в условиях, приближенных к боевым, отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Точная площадь и ущерб, причиненный пожаром, будут детально определены после обследования выгоревших территорий.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть новые предложения. Ну, предложение о встрече с главой режима в Киеве. Эти предложения известны хорошо. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. Но есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение. Ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы так внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны. Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Все решено за меня, все решено за меня, все решено.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился я в колледже в Республике Башкортостан, в городе Стерлитамак. Доучился до третьего, взял академический отпуск и подписал контракт с Минобороны. Даже день на связи, отец всегда пишет мне, что я его герой, присылает фотографии, я присылаю свои фотографии. Всегда каждый день интересуется, как у меня дела, что я ел, что я кушал. А кормят здесь отлично, все хорошо. То есть все хватает. Самое важное – это теория. Теория – это всегда на первом месте. То есть 80% теории и 20% – это полет. С чего мы начинали? Это части дрона, потом какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие АКБ используются. В общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем. То есть там очень много, что нужно запоминать, как учить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту,

скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь и сумеешь, может быть, пешком.

Небо, ты нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали.

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую вью.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве час ночи.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед. А дорога на Берлин — это

Фляги на фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы и любовь.

Никто, никто не умел воевать, не умел. Никто, никто не хотел помирать, хотел. Никто. А когда началось, не хотел.

0: рождения сирота, у победы 100 отцов поражения. Сирота.
1: Радио Харьков Z.

Радио Харьков Зет. В Москве 2 часа ночи.

прощает меня, как туманной волной.

0: никогда не смогу я забыть этот вальс.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 3 часа ночи.